Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Опас 104.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Пап, снег!
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, 1 гр. Украин, 18+, 784, 7169, 5.

0: Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управление на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8 960 069 28 09.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
3: Игривар, терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91. Дингізге барасым келе.
4: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автоға, анары дингізге.
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
1: 12+. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8-85. 778-8-85.
3: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кенен белмейм. Ә иң кызу кеш 8 августа булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус

0: Тек сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 13+. Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
4: Достар, сізне Агроболка 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Яшекләуі 16+. Толырақ Агроболган сайтында.

0: Үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302. Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Сөндел Билалова.

0: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16 16 90 11

0: Сюзанда. Реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
7: Дингезге барасым килә.
8: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
7: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сюда, там лето моинда яшеринген, там лето мое, жайтеме синең табында.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
3: 2026 елның 18 июлендә Буа районы.

0: билетлер, ярминкә һәм популяр артистлар. Фирдус Тимаев, Эльмира Нагимова, Филюс Кахыров, Азат Фазлыев, Раяз Фасихов һәм башкалар. Көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшыклау юк.
1: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
2: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Рифат Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауқлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
3: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
4: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала. Бозга тугел. Сахнега. Фирдус Тямаев шакрала. Эколганнарны элеге шефски шоу тамашаны курерге шакрабыз. Бароты ксиз яраткан хитлар, дискотека, хэм тагын бик куп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда. 2026 жыл.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга шакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пыжмах излеп, шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirov.com.
5: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Әлҗә Егорова.

0: Точка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8 960 069 28 09.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Рәлиф Зарипов.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.

0: Күндізгі бірді Сабан тойы майданына рахиб етегіз. Яшыклау юк.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
2: Абитуриентлар Ихтыбарына, Россия Ислам Института 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
4: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯФ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Тереза Кирекме.
10: Алтын кул.
9: Балкон на пьяла варгама.
10: Алтын кул.
9: Иге. Террасага да шанышлы столар кирекме.
10: Алтын кул. Алтын кул. Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пьялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тереза сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
11: Набережный Челнинский. Филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Лилияна Ирназарова.

0: һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауқлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
4: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
7: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Бу район 339-669-4975-2026 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илгәрәй,

0: баулы 107 де Биш FM. Болгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». ОКРН, ИЗН, СИГЭС, 784, 7189, 584.
7: 2026 ел, Яшик Лео, Ото Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
9: Кайнар хит, кайнар хит. Кайнар хит.
1: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы үлі аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
3: Если бар, тезеки ополса, олтын колны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
4: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зор ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 жыл.
6: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества. 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
7: Дуслар, сізне Агроболка 2026 көргәсмәсіне шоқырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболган сайтында.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.

0: Спорт сәүдә үзәгендә өр яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах: 772-302, 772-302.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Давлян.

0: Кирова это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
1: Дуслар, сизне агробол

Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20.

0: Телефон в Арске 3-14-11.
1: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании. 16+.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
4: хит, кайнар хит. Алмаз Латыпов, 1 минут, жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы илей аласыз.

0: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шоулыдағы телефон 75 00 12.

0: 75012, код 88052.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе, хэм елмайның оқмайы білян башлана. Янашеде сыр хэм каймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+. Тетюшский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: Бүгін біздің үшін ең яратқан, ең қадірлі күшіміз, әнейбіз, Мирқасымов Рафида, Мисхат қызынан туған күні, қадірлі әнейбіз, сені үшін көңілден туған күнін білен тәбірі кетебіз. Аллах тағала саулық сәлеметтіктен айырмасын, бәрекатлы ұзын ғұмыр насып етсін, жан тынышлығы, көңіл көтеріңкілігі, юлдаш болсын, балалар, ұнықлар бақытына сеніп яшерге ясын. Оларың Радик, Рамил, келінәрің Рамиля, Лилия, ұнықларың Илназ, Азалия, Ильвина, Алия, Алмас хам, Кәрім, сізіне бәйрем бірі құтладылар, дауын бұрқат туған күніңіз білен сізіне.
1: Барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклі болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізіні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вар, терезеки рапулса, олтын колны сойларыз. Сигез 93-96-96-96-91.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
6: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, корму, уборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен?
9: Күнім бөбейм,
8: иң қызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Фергюс Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 августа.

0: һәм күзләрне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоуаплылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Ашын суда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 26 градус қазір, достар, біраз жиілі, магистра 9 балдан 1 бал, дымлық 37% республика районларында. Бүгін 29 градусқа қадар деген, 24 градустан, әгір жерші ұлты бәнің қамыда 26. Жел әлмә тоғызына қайда, 29 градусқа қадар, базар ұлматы Оксубай Нұрлатта, шулай 26. 29-ны көрсәті, әмінді әгірді қорасақ, ертегі де шулай ойыз үшін болытлық күн болашақ, температура 24-26 градус.
2: Булгар радиосында реклама.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю. Где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Бжмах злеб. Шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа. Сәлемәтлендірә тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдрәтін туйырға тіләсәгіз, Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
7: Алдан таби білән кеңешләшу керек.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
10: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
12: Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
13: Рыбный Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
14: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
15: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
16: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Автор башкаручы Ринат Гыйхан.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
2: Тәрәзе кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларгамы?
3: Алтын кул.
2: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
5: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бейесі 150 сым. Шолдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
6: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенең білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан Урамы 1-ші үрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары!
7: Концертны ойыштыруша ИП Фатхаддинов Салават Закевич Обрайон 339-169-0049-76-2016 ел Қазан шәһәре Татарстан Урамы 18-ші үрт билетлар салават-концерт.ру сайтында Ящикл
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Сөндел Билалова.

0: Дуслар, сізні Агроболға 2026 көргәзмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболған сайтында.
1: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778.

0: 88 85 77 88 85.
1: Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
5: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Игъбар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании.
3: 16+.
4: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: техники и оборудования, эксплуатация беспилотных авиационных систем, электроснабжение по профессиям, повар-кондитер, по заочной форме обучения на базе 11 классов, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Опасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль «Танцы и песни», конкурс

0: Курской красоты Уяв-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Август Улянтина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, оздық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
6: Вниманию, абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
7: Тукай районы Бурдубаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шоулдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
8: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
9: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Наил Галиев.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп эретик!
6: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
8: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар, ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: угли.
1: Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
8: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto Parallel Import аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
10: Игъбар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайларыз. 8-993-96-90-91.
11: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Зарине Хасаншина.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Продюсерда реклама.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрінің текшеріге қам көзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Тескәрі елінті сұғылуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Дингізге барасым келе.
3: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
2: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках мести и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Бұжымақ ізләп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
7: Алдан таби білен кеңешләшу керек.
8: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
9: Ишетесезме? Жей тоже.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто мая. Жай тэмэ синэнь табанда.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнен бөбейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның ат басаңын артисті Фергюс Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнеф арена. Билеттар сатуда.
3: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Илгәрәй.

0: сайт излеген.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом.
3: Объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10. Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиттевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиттевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
10: Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии: город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
11: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
12: Жоопылығы шекленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields», «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
15: Давлян.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯФ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯФ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд и, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Дуслар, сізне Агроболка 2026 көргәсмәсіне шоқырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ерікле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболган сайтында.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: И жетесь из меня? Жей тоже.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места.

0: Набережная Челнинский, филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
3: Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики, прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар-кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
8: Йона тенет тедурт эль кроссовера. Кинг салон. Зурайтлаган багажник. Шанышлахам экономили двигатель. И кален миши сойла. Йона тенет тедурт эль индесатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Козан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Туқай районы Бүрдібаш ауылында бір иллық тауықлар итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 750012, 750012, код 88552.
3: Дингізге барасым келе.
4: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
3: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
5: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Рыбнослободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
7: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании.
9: 16+. НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
10: Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям: экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления на транспорте, эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах. 8-960-069-28-09.
11: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
12: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
13: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар,
4: дәртле жырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Сирина Зәйнетдинова.

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Хрустящая курочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
3: Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая приглашает на обучение выпускников 9 классов по специальностям. Преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, музыкальное образование, разработка и управление программным обеспечением. Адрес приемной комиссии. Город Арск, улица Первомайская, дом 20. Телефон в Арске 3-14-11.
4: Ихтибар, тезде кирек болса, алтын колны сойлагыз. 8-93-96-96-96-91.
5: С 8 по 10 июля в Казань-Экспо состоится международный форум потребительской кооперации, посвященный 195-летию отрасли и 110-летию Татпотребсоюза. Участие принимают лидеры кооперации России и мира. Ожидается 4000 участников из 30 стран. В программе деловые мероприятия, выставка отраслевых достижений и конкурс студенческих проектов с призовым фондом 1 миллион рублей. И концерт «Энергия» с Татьяной Куртуковой. Приезжайте с 8 по 10 июля в Казань-Экспо.
6: 12+.
7: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый! Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары!
8: Концертны оештыручы И.П. Фатхетдинов Салават Закевич. Угрылен 339-369-0004-976. 2021 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар салаваткансерт.ру сайтында. Яшикләве 6+.
9: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: КОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан ТАСС программы «Бренчир». Украин 18-784-7189-586.
12: 2016 ел. Ящик лево 8+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Дуслар, сізне агроболка 2020 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Тулырақ агроболган сайтында.
2: Шулай деп Ақбар хоккей командасы быйыл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Илшат Вәлиев.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.